слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено»

0: утром.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС-77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама.
1: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
0: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие

0: humorfm.ru.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
1: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
5: Категория 6+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей.

0: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
1: Это вы услышите...

0: прогулки по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
2: ЛАВ Радио. Саундтрек твоей любви.

0: Лав-радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав-радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде». Морской

0: утро. Категория 18+. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Мешает идти каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый гель.

Шепотом, не хочу кричать о том, что друг друга забыли.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
2: У Манолы Тимофея появились новые кандидатки в невесты. Заявили нам в московском зоопарке, что есть три претендентки. Когда Манулу подберут подходящую пару, все будет происходить в отдельном вольере, скрыто от глаз большой публики. Ты думаешь, фух, хорошо, так и должно быть. Зачем-то добавляют дальше, но мы установим видеонаблюдение. То есть они подчеркивают, что вы не сможете. Да, логично, что это все будет в закрытом вольере, но мы будем смотреть, что там делают Манулу.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Заряд позитива на весь день.
1: Только для тебя.
0: В эфире Love Radio.
2: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: 3000 получи, застрахуй машину, застрахуй. 3000 получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения Купер.ру/SP/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
6: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на .com/18+.

0: Москве 12 часов дня.
1: Управляющие компании начнут штрафовать за недопуск в дома операторов связи. Умные часы Apple оснастят новой технологией. Меня зовут Галя Ростова, и это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В Госдуме приняли закон о штрафах до 500 тысяч рублей за недопуск операторов связи в многоквартирные дома для размещения и эксплуатации сетей. Мера призвана исключить ситуации, когда управляющие компании создают препятствия для доступа, уклоняются от расторжения заключенных договоров, навязывают дополнительные условия, которые предусматривают внесение операторами связи платы. Компания Apple получила патент на новую технологию для умных часов. Она позволяет использовать экран гаджета в качестве источника звука под водой. Устройство сможет воспроизводить как слышимые человеком частоты, так и неслышимые сигналы. Часы будут предупреждать о скорости всплытия, времени погружения, остатке воздуха в баллоне, достижении опасной глубины, а также передавать сигнал бедствия. Лаврадио дарит шанс выиграть отдых мечты. Во втором этапе проекта «Билеты в лето» мы разыграем морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Ты можешь занимать места в финале акции. Счастливчик, которому достанутся итальянские каникулы, определится 17 июля. Подробности и правила акции найдешь на сайте lafradio.ru. Категория 18+. Модные редакторы назвали любимые приемы для стилизации летних вещей. Один из самых интересных трюков – юбка, надетая поверх платья комбинации. Завершить образ помогут закрытые мюли и мягкая сумка. Еще один стильный прием – базовый верх, акцентный низ. Можно, например, дополнить белую футболку брюками в клетку виши. Модники также не боятся сочетания золота и серебра, причем не только в украшениях, но и в одежде. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова.
0: Если ты мечтаешь провести этот день с классным, умным, добрым парнем, то я уже здесь. Всем привет, меня зовут Дима Вебер, и ближайшие 8 часов я буду с тобой на любимой волне Лаврадио. На старте часа Тедди Свимс, Мистер Нойдол.

Если ты сегодня проснулся и понял, что чего-то не хватает, то, возможно, чувство собственной неотразимости. Прикоснуться к прекрасному и зарядиться этим состоянием только

0: Что имели возможность в эфире Love Radio LMFAO с работой Sexy and I Know It. Не стесняйся, скажи своему отражению в зеркале, что ты уже супер.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а поддержать самооценку и классный вайб этого воскресенья в ближайшее время тебе помогут Pink Panthers и Zara Larsson с работой Stateside. Leoni Callum Scott с работой Stay. Ну а в ближайшем обозримом будущем Алекс Уоррен и Fever Dream. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в Алмаз Холдинг. Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
3: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
5: Love Radio. Sound.

0: мы поговорим про Гарри Стайлса, который попал в книгу рекордов Гиннесса. Дал он 12 аншлаговых концертов подряд. Говорят, что изначально планировалось дать 6 концертов, но потом количество концертов увеличили вдвое. Есть ощущение, что Гарри Стайлс просто перекладывал где-то у себя плитку. Ему сказали, за 6 дней управимся вообще без проблем. И потом позвонили, говорят, нет, еще 6 дней нужно срочно. И просто Гарри Стайлс сказал, ладно, бронируйте Вэмбли еще наши. Давайте еще 6 концертов. Не вернусь домой, пока ремонт не закончит.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: всему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
9: АО «ООО Банк». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на .com 18+.
10: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Москве час дня. Положение звезд на небе влияет на твое настроение, а твое настроение влияет на расположение звезд в чарте Big Love 20. Голоса посчитаны, и я, Дима Вебер, готов поделиться с тобой итоговой таблицей чарта. Это Love Radio. Погнали!
1: Каждую неделю
2: мы ставим звезд на место.
1: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
2: Официальный чарт Love Radio.
1: Big Love 20.
2: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Итак, у тебя было 7 дней для того, чтобы отдать голос за любимый трек и любимого артиста. Сейчас же предлагаю подвести итоги и узнать, какие перемещения произошли в итоговой двадцатке. Помимо уже знакомых тебе имен, в гонку лучших на этой неделе вступили сразу двое. А в тройке лидеров снова все перемешалось. Но об этом позже, а пока о планах на ближайшие 2 часа. Итак, покажу тебе 6 новых треков, которые появились в нашем музыкальном пространстве. Коротко пробежимся по известным чартам, узнаем, как обстоят дела в Apple Music Германии, Яндекс.Музыке и мировом Spotify. Предлагаю начинать и по традиции вспомним тех, кто на прошлой неделе входил в топ-10 Big Love чарта.
2: Номер 10.
0: Анотра 54 Ultra Talk to You.
2: Номер 9.
0: Мадонна Сабрина Карпентер Bring Your Love. Филатов и Кэрос, сиди счастливых людей.
3: Там, где размыто небо, где время льется быстрее.
2: Номер 7.
0: Ариана Гранде, Hate the Ramirez.

Teddy Swims, Mr. Know It All. Егор Крид, Артик и Асти, «Карма».

Зиверт, «Газ». Лев Арбен, Рене Миллер, «Бодисок». Песня номер один. А Настя и Дима Билан, «Эпилог».

так звучала десятка лучших 7 дней назад. Но на этой неделе не обошлось без выбывших. На этот раз чарт покидают двое, и вот их имена. С 19 места вылетает трек... Swim от BTS. Ну а с 20-й строчкой прошлой недели Авалоном Рокстоном и треком Vertigo мы тоже попрощались. Другие треки тоже находятся в зоне риска, но все может измениться благодаря твоим голосам. Заходи на сайт loveradio.ru и поддержи любимый трек. Голосование ты найдешь во вкладке Big Love 20. Итак, приступаем. 20-е место этой недели. Леони и Каллум Скотт. Работа «Stay».

Мы продолжаем. Это чарт Big Love 20. Несколькими секундами ранее 19-я позиция этой недели. 7 дней назад трек был на 16-й строчке, ну а в этот раз всего лишь 19-й. Bebe Rexha и Faithless, работа New Religion. Ну а далее парень, который потерял 4 пункта. Лирик Don't Go Mad. 18-я позиция на этой неделе.

Big Love 20 чарт, в котором мы расставляем звезд по местам. Лирик Don't Go Mad. 18-я позиция на этой неделе. Голосуй за любимые треки на сайте loveradio.ru во вкладке Big Love 20. Ну а прямо по курсу абсолютная премьера. Серебро. Смотри, но не трогай. 20.

0: вагонах метро гласят «К дверям не прислоняться». Надписи в этом треке гласят «Смотри, но не трогай». Это абсолютная премьера «Серебро». Ну а мы, друзья, с вами продолжаем движение в рамках чарта «Биглов 20». С вами я, Дима Вебер. Надеюсь, отлично проводите этот день. И прямо сейчас мы перемещаемся в Германию. Посмотрим, как там расположились звезды на первых 5 местах в чарте Apple Music.
1: ТОП-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: The Killers и работа Mr. Brightside, 5 место. Джастин Бибер и Ники Минаж, Beauty and a Beat, 4 позиция. Сама Сима, Билла Джо, Киламанджаро на 3 месте. Гудгинак, Кейдж Крик на 2 позиции. В лидерах Шакира и Берна Бой, Дай Дай. Got everything you needed. Now bring it like you need it. Just like you need it. Так выглядит топ-5 Apple Music Германии. Но мы возвращаемся в чарт Биглов 20.
2: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
3: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Это был Егор Крид с треком «Незабудки» в рамках чарта Big Love 20. 16-я позиция на этой неделе. На прошлой он был на 15-й строчке. Всего трек вместе с нами 4 недели. Пожелаем Егору удачи. Если хотите поддержать эту работу, заходите на сайт loveradio.ru и голосуйте в разделе Big Love 20. Ну а прямо сейчас вашему вниманию абсолютная премьера Вани Дмитриенко и работа «Недоступна». Слушаем сейчас, обсуждаем через пару мгновений.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Как любому художнику, творцу, музыканту нужна муза, и судя по продуктивности Вани Дмитриенко, Аля Перешильд со своей задачей справляется отлично. Наверняка Full in Love Вани Дмитриенко и абсолютная премьера трек недоступна. Ну а мы же с вами продолжаем движение вперед и прямо по курсу топ-5 Яндекс.Музыки.
1: Топ-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Я газую, когда... Пятая строчка. Зиверт, «Газ». Четвертая. Беар Вульф и «Феникс». Бронза у Саяна и трека Мальборо.
2: Такой парнишка весь из себя. Люблю дорогую жизнь, немного деньжат, да. Хочешь улететь в Париж или на Юдане? Хочешь, можем прокатиться и здесь.
0: Вторые. Индия. Чо, Мод, Шаде.
3: Я знаю, что ты не в себе.
0: На первом месте Мия Бойко. «Экспонат». Это топ-5 Яндекс.Музыки.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

диджей Годжа и трек Мичико. Это 15-я строчка чарта Big Love 20, и это плюс 3 позиции по сравнению с прошлой неделей. А вот на 14-е место, потеряв 2 пункта, перебираются Сикатой и Минелли с треком Yesterday.

0: Работа Talk to You в содружестве с 54 Ultra. Действительно, поговорить друг с другом нужно, если особенно вы вместе следите за ходом событий в чарте Big Love 20. Тут найдется место для вашей любимой звезды и треков, которые вы просто обожаете. Вышеуказанный трек располагается на 13-й позиции на этой неделе. По сравнению с прошлой, это падение на 3 пункта всего. В нашем чарте ребята находятся 4 недели, так что заходите на сайт loveradio.ru, открывайте вкладку Big Love 20 и голосуйте за любимых артистов. С тобой по-прежнему я, Дима Вебер. Всем классного настроения. Надеюсь, ты здорово проводишь этот выходной день. Ну, а мы двигаемся далее прямо по курсу топ-5 от артистки Чепик.
1: Топ-5 песен Чепик на этой неделе.
2: Всем привет, с тобой Чепик, и сейчас в эфире Love Radio я представлю 5 моих любимых треков на этой неделе. На 5-е место я поставила нашу совместную работу с Холла под названием «Не люби меня». Песня о вечной истории любви, да и песня сама вечная, поэтому путь продолжает радовать моих слушателей.
3: Не люби меня, давно не горит там просто дымка.
2: Может ли история начинаться сразу с эпилога? Может, решили Дима Билан и Анна Асти, назвав так первый совместный трек. Он у меня на 4-м месте.
3: Когда соберу тебя по частям.
2: Всегда интересно наблюдать, что происходит, когда объединяются артисты разных эпох. Совместка «Плакала Надежда» от Джакон Киллиана и Любови Успенской получилась очень гармоничной. Почетное 3-е место.
4: Я пропавшая надежда, твоя пропавшая одежда.
2: Второе место я хочу отдать Беовульф и ее хиту «Феникс». Песня покорила чарты, соцсети, мой плейлист и мое сердечко.
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни.
2: Ну а вершину сегодня я доверяю своей песне 5 минут назад. Если вы ее еще не слышали, обязательно послушайте.
3: Верни меня.
2: С тобой на волнах Love Radio была Чепик. До встречи.
5: Big Love 20.
1: Реклама.
6: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка.Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка.Банк».
7: АО «Точка.ООО Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
10: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
13: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
14: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
1: Это официальный чарт Love Radio. Big Love 20.
0: Мы слушаем, мы любим, мы голосуем. Все это происходит на сайте loveradio.ru в разделе Big Love 20. Именно здесь ты можешь знать, в каком порядке расположились твои любимые треки и наши любимые звезды. Прямо сейчас речь пойдет о девушках. Ну как, о девушках. Одна из них пока еще, а вторая уже. Так вот, артистки держатся в нашем чарте целых 8 недель. Этот трек взорвал музыкальный фестиваль Куачелла, ну а мы под него танцуем, просыпаемся и уж признаемся, чем наложимся спать. Мадонна и Сабрина Карпентер. 12-я позиция этой недели. Трек «Bring Me Love». Слушаем и кайфуем.
15: Номер 12.

конечно, каким удивительным образом иногда у музыки и музыкальных произведений получается связывать не только поколения, но и объединять десятки разных музыкальных стилей, направлений и эпох. Первые намеки на дуэт Мадонны и Сабрины Карпентер появились на фестивале Коучелла, когда Мадонна неожиданно вышла на сцену во время сета Сабрины, чтобы вместе исполнить классические хиты. И уже через несколько дней после этого трек был официально анонсирован, ну а композиция стала лид-синглом к новому долгожданному альбому Madonna Confessions 2, релиз которого состоялся в июле этого года. Трек записан в жанре хаус-музыки в стиле 90-х годов, и музыкальные критики отмечают, что по духу он сильно напоминает легендарный хит Мадонны Vogue. Это Big Love 20, с тобой по-прежнему я, Дима Вебер. Классного тебе времяпрепровождения в нашей компании. Давай двигаться дальше прямо по курсу. 11-я позиция нашего чарта. Calvin Harris и Jazzy, трек Satisfy. Big Love 20.

0: Это Кэлвин Харрис и Джази с работой Satisfy в продолжении чарта B-Glav 20. Здесь мы с тобой узнаем, как же распределились ваши голоса и как расположились звезды в нашем чарте. Ну что, настал момент подводить итоги первого часа, и прежде чем мы с головой нырнем во вторую 60-минутку, предлагаю вспомнить, как же расположились артисты с 20-й строчки по 11-е место.
1: Номер 20.
0: Леони Каллум Скотт, Stay.
1: Номер 19.
0: Биби Рекса и Faithless, New Religion.
1: Номер 18.
0: Лирик, Don't Go Mad.

0: Адам Ламберт, Under the Rhythm. Номер 16. Егор Крид, «Незабудки».
1: Не звони, не пиши, опусти, не держи. Не звони, не пиши, нам мало билетей. Позвони.
2: Номер 15.
0: Диджей Годжа, «Мичико».
2: Номер 14.
0: Сика Тойминелли, «Yesterday».

0: Another feat, 54 Ultra, I'll tap to you.
1: Номер 12.
0: Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love.
1: Номер 11.
0: Calvin Harris, Jazzy Satisfying.

0: Москве 2 часа дня.
1: Официальный чарт Love Radio.
0: Абсолютно верно, друзья, мы с вами уже здесь, там, где мечтали оказаться буквально несколько секунд назад. Это второй час чарта Big Love 20. С тобой по-прежнему я, Дима Вебер, и по-прежнему надеюсь, что ты классно проводишь время. Если нет, ну, я не знаю, попробуй позвать соседей в гости, попробуй сделать музыку погромче, и тогда, возможно, соседи придут к тебе сами. Если хочешь влиять на жизнь звезд и на их расположение в нашем чарте, заходи на сайт loveradio.ru, открывай вкладку чарта Big Love 20 и оставляй свой голос за тех артистов и за те треки, которые твоему сердечку кажутся самыми 100% удачными. Ну, а перед тем, как снова расставлять звезд по местам, предлагаю ознакомиться с чем-то новеньким, 100% классным и наверняка приятным для слуха. Слушаем абсолютную премьеру. Это Айс Гергерт и работа Eurodance.ru.

девятая строчка хит-парада Big Love 20. Это Полина Гагарина и Сергей Лазарев с работой Happy End. Кстати, ребята искали целых 5 лет перед тем, как выпустить эту работу. С 2020 года они находились в творческом поиске и хотели найти именно ту работу, которая устроит обоих артистов. Музыканты намеренно отказались от записи привычной для них грустной или медленной баллады. Выбрали вот такой вот летний релиз, который динамично-танцевально ворвался в хит-парады. Ну, а мы, друзья, с вами продолжаем движение вперед. Там сегодня на 8-й позиции еще 2 артистов, которые удивили этим музыкальным партнерством. Егор Крид, Артик и Асти, «Карма».

Это чарт Big Love 20 и сингл группы Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей». Работа вышла в мае, и сами музыканты признаются, что это был мучительный поиск звука. Работа над синглом оказалась технически сложной. Диджеи для начала создали более 10 вариантов аранжировки, а финальная версия получилась путем склейки двух совершенно разных работ. Ну, а перед тем, как перейти к оглавлению и нашим следующим местам, предлагаю послушать что-то свежее, приятное и то, что должно обязательно появиться в ваших плейлистах. Прям по курсу абсолютная премьера — это Бен Джеймс «Paradise».

0: чарта Big Love 20. Абсолютная премьера. Это сингл Paradise и это совместная работа американского поп-исполнителя Бен и вокалиста Джеймса. Романтическая концепция трека строится вокруг того, что любимый человек способен превратить любую реальность в персональный рай и подарить тебе покой в этом безумном мире. Если ты поддерживаешь концепцию безумия, то скорее на сайт loveradio.ru. Там творится что-то, что обязательно тебе нужно за этим понаблюдать и вмешаться в процесс во вкладке Big Love 20 «Наш чарт». Отдавай голоса за свои любимые треки и за любимых исполнителей, но мы, друзья, на секундочку перенесемся в Испанию и узнаем, как обстоят дела в пятерке лучших в рамках «Шазама».
1: ТОП-5 лучших песен «Шазам» на этой неделе.
0: На пятом месте Шакира и Burn Boy «Дай, дай». Четвертый «Я» из Дилан, Рэй Тони, диджей Хонда. Конэп и «Автор» на третьей позиции. Вторая строчка у Кведо и Элвис Криспо «Ла Грациоза». Первый — Хьюгель, Эмайл Энджел и Алтронейт. Это ТОП-5 Шазам Испании.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Толё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetolieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Шестая строчка чарта Big Love 20. Это Ариана Гранде и трек Hate That Made You Love Me, сингл американской поп-звезды, который был выпущен в мае этого года. Ну, релиз вызвал неоднозначную реакцию. Часть критиков назвали песню безликой и одной из худших в карьере певицы. Некоторые фанаты в соцсетях из-за неестественной вокальной обработки даже в шутку обвинили Ариану в том, что она использовала искусственный интеллект. Ну, а вот по поводу интеллекта, который использовал для создания следующего трека, мы не сомневаемся. Номер 5 и Teddy Swims, Mr. Know It All. Это чарт Big Love 20.

Если вы хотите знать, что такое стабильность, то спросите об этом Тедди Свимса. Номер 5 прошлой недели, номер 5 этой недели трек «Mr. Know It All». Кстати, Тедди признается в том, что концепция песни «Всезнайка» напрямую отсылает к работам известного социолога 20 века Роберта Мёртона. В нем он исследует следующий парадокс, когда человек уверен, что знает, финал отношений неизбежно закончится плохо, он закрывается от партнера и этим сам рушит связь. Вот такие вот работы интересные появляются в мировых чартах, и в наших чартах они неизменно находят свое местечко. Если хочешь влиять на это, заходи на сайт loveradio.ru, открывай вкладку Big Love 20 и отдавай голос за любимого артиста. С тобой по-прежнему я, Дим Вебер. Классно проводим время. Давай двигаться дальше прямо по курсу. Абсолютная премьера. Трек, который попадает прямо в сердечко. Это Five Star Family и Fargo. Перемотай.

0: Five Star Family, Fargas. Абсолютные премьеры в рамках чарта Big Love 20. Работа под названием «Перемотай». Но прямо сейчас давай перемотаем в прошлое и узнаем, как выглядел чарт в 22-м году. Fast Perfect. Номер 5. София Райс, Джейсон Дерула, Делеге, то 5-е место. На 4-й строке был клан «Карусель» с работой «Home». Это Шакира и Руальяндро, «Те фелисито». Тут располагался диджей Смэш, Артик и Асти с работой CO2. На первой строчке были Purple Disco Machine и Sophie and the Gangs in the Dark. Ты слушаешь чарт Big Love 20.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника Lancet. Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника Lancet.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Абсолютный бенгер от коллектива BTS, работа Come Over в продолжении чарта B Glove 20. Сразу после цифрового релиза в июне 26 года трек мгновенно взлетает на вершину iTunes в 79 странах и дебютирует в топ-20 мирового чарта Spotify. Также трек вошел в официальный сингловый чарт Великобритании UK Singles Chart. И в нашем чарте B Glove 20 он на прошлой неделе влетел с 6 строчки, ну а на этой неделе переместился уже на 4 благодаря вашим голосам. Так что, если хотите еще больше, еще сильнее, еще выше поднять свой любимый трек, заходите на сайт loveradio.ru, открывайте вкладку Big Love 20 и отдавайте свои голоса. Ну, а прямо сейчас мы перемещаемся к третьей позиции. На нее с первой строчки прошлонедельного чарта перемещается Анна Асти и Дима Билан с работой «Эпилог».

0: танцевальный сингл «Body Talk» от немецкого диджея Ли Фарбена и певца Рене Миллера. Это вторая строчка на этой неделе чарта Big Love 20. Ну а мы с вами подобрались вплотную к тем местам, которые вам наверняка были интереснее всего. Номер 3 и номер 2 мы уже озвучили, а вот кто же окажется первым на этой неделе, узнаем через несколько мгновений, но прежде давайте поинтересуемся, как выглядит топ-5 Spotify мира на этой неделе.
1: Топ-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Пятая — Оливия Родриго и работа Stupid Song. Ариана Гранде, Hater Made You Love Me на четвертой строчке. На третьей позиции Джастин Бибер и Ники Минаж, Beauty and a Beer. Шакира и Burna Boy вторые с треком Die Die. Ну а на первом месте Майкл Джексон и Билли Джин. Это топ-5 мирового Spotify. Кто же на первом месте в чарте Big Love 20? Узнаешь скоро.
1: Реклама.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк — лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Специальный чарт Love Radio. Big Love 20.
0: Ну и прежде чем перейти к обещанному первому месту, хочу показать вам кое-что интересненькое. Абсолютная премьера — это Адам Ламберт и трек Cloud 9.

Это Адам Ламберт, Cloud Nine. Ну а прямо сейчас узнаем, как же расположились места с 10 по 2 место. Тут у нас Hugel, ML Angel, Ultra Nate и работа Moving to the Sun. На 9 месте Сергей Лазарев и Полина Гагарина, Happy End.

0: Егор Крид, Артика Асти, «Карма».
1: Твоим шотом потеряешься по пару. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберет. Карма.
2: Номер 7.
0: Филатов и Кэрос. «Среди счастливых людей». Ариана Гранде, «Hate the Remedy Love».

0: на Асти и Дима Билан с треком «Эпилог».
1: Номер два.
0: Это Али Фарбен и Рене Миллер «Body Talk». Вот таким вот образом расположились звезды в нашем чарте на этой неделе на позициях с 10 по 2. Ну а прямо сейчас, друзья, я готов вам отдать в ваши приемники женщину, девушку, девочку, которая благодаря вашим голосам и собственным усилиям забралась на вершину хит-парада Big Love 20 и заслуженно там находится. Это Зиверт и трек «Газ». Слушаем.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Москве 3 часа дня. По заветам Юлии Зиверт, мы сегодня с вами газуем, но аккуратно, не превышая допустимую скорость выходного дня, лежим красиво. Кто на пляже, кто на диване. Главное, в компании Слав Радио. С тобой я, Дима Вебер, Медуза, Генри Камомайл на старте. Don't wanna go home.

0: трек Dangerous французского диджея Дэвида Гетты и американского вокалиста Сэма Мартина стал мировым хитом, добравшись до первой строчки чартов аж в 14 странах. Кстати, Сэм в одном из своих интервью рассказывал, что когда они закончили работу над треком, в 5 часов утра вся команда буквально ненавидела получившийся результат. Однако, когда они проснулись днем и переслушали трек, поняли, что создали хит. А вот еще несколько хитов, которые ты услышишь в ближайшие 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И среди них Нюша с работы «Аморе». Ханна «Любовь навсегда». Сомбар, My Body Isn't Ready. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Лады Лав Радио.
1: У Манолы Тимофея появились новые кандидатки в невесты. Заявили нам в московском зоопарке, что есть три претендентки. Когда Манулу подберут подходящую пару, все будет происходить в отдельном вольере, скрыто от глаз большой публики. Ты думаешь, фух, хорошо, так и должно быть. Зачем-то добавляют дальше, но мы установим видеонаблюдение. То есть они подчеркивают, что вы не сможете. Да, логично, что это все будет в закрытом вольере, но мы будем смотреть, что там делают Манулу.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: всему Насуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: продолжение часа на волнах Love Radio Mystical Magical. Надеюсь, этот день наполнен приятными мистическими моментами. Если ты ждешь знака от вселенной, считай, что это он. С тобой по-прежнему Дима Вебер. Классного дня.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А вот треки, которые мы услышим до завершения этой музыкальной 60-минутки, тут Хьюгель, Дэвид Гетта и Келани, Дай Колм с работы Think of Me, Звонки с работы Невероятно, и завершит все великолепное, потрясающее. Со Феликс Бекстер, работа Murder on the Dance Floor.
2: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: 5-4 часа дня. Абсолютно неважно, чем ты наполнил сегодняшний день. Категорическим ничего не деланием или ударным трудом. Главное, что в компании Love Radio. С тобой по-прежнему я, Дима Вебер. Начинаем этот час с Алекса Ворона и трека Fever Dream.
1: Включи любовь на полную громкость.
2: Это Love Radio.

0: Это News Only Lane, Райан с работы Are You Ready?
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И, кстати, я уверен, что большинство из вас, отвечая на вопрос, готовы ли вы, ответят «нет-нет, пожалуйста, задержите эти выходные дни». Но есть один маленький секрет, лайфхак, как начать новую неделю правильно. Ну, во-первых, встать с нужной ноги. Какой она будет завтра, левой или правой, предлагаю определиться уже сейчас. Ну, а второй секрет этого ключа, то, что мы с вами, друзья, очевидно знаем, конечно же, приемники, настроенные на волну Love Radio. Вот треки, которые мы услышим уже в ближайшие 40 минут. Это будет «Добро». С работой «Море, привет».
2: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть.
0: Тэм Импала и Дженни, «Дрэкула». Алифар Бен, Рене Миллер, «Body Talk». Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Мы поговорим про Гарри Стайлса, который попал в книгу рекордов Гиннесса. Дал он 12 аншлаговых концертов подряд. Говорят, что изначально планировалось дать 6 концертов, но потом количество концертов увеличили вдвое. Есть ощущение, что Гарри Стайлс просто перекладывал где-то у себя плитку. Ему сказали, за 6 дней управимся вообще без проблем. И потом позвонили, говорят, нет, еще 6 дней нужно срочно. И просто Гарри Стайлс сказал, ладно, бронируйте Вэмбли еще, давайте еще 6 концертов. Не вернусь домой, пока ремонт не закончится.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Смысл этой песни сводится к тому, что нет у нас с тобой ни стыда, ни совести. Будем мы сегодня зажигать всю ночь, и завтра нам за это не будет стыдно. Ну, пока что мафии еще просыпаться рано, городу тоже ложиться рановато, так что продолжим этот час вместе. С вами Дима Вебер, Love Radio. Классного вечера.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а что касается музыкальных перспектив остатка часа, тут нас ждет Мари Краймбрери, появится с работой «Ты помнишь», завершит эту 60-минутку Макельмор и Райан Льюис с треком «Thrift Shop».
2: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй. Страхуй 3000, получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: Москве 5 часов вечера.
1: Схему начисления алиментов могут поменять. Аферисты атакуют россиян подарками в дни рождения. Меня зовут Галя Ростова, и это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Если родители не могут мирно договориться о размере выплат, алименты на несовершеннолетних детей будут взыскиваться ежемесячно в следующих размерах. На одного ребенка 1/4 заработка или иного дохода родителей, а на двоих и более детей 1/3. Это следует из проекта закона, который депутаты внесли в Госдуму. Согласно документу, величина алиментов в расчете на каждого ребенка не может быть меньше половины размера прожиточного минимума, установленного для детей в их регионе проживания. Мошенники используют дни рождения россиян для фишинговых рассылок. Под видом поздравлений от банков, магазинов и операторов связи злоумышленники предлагают подарок или удвоение платежа. Для активации бонуса аферисты просят жертву перейти по ссылке на сайт и ввести данные карты. Деньги списываются сразу, а обещанный подарок не начисляется. В эфире Лаврадио идет второй этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Итальянские каникулы». 17 июля мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы оказаться в финале, звони после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции найдешь на сайте lavradio.ru. Возрастное ограничение 18+. Стилисты назвали самые модные принты будущей осени. Это насыщенный драматичный леопард, приглушенные размытые припыленные цветочные узоры, графичная тигровая полоска, универсальные бохо-мотивы, нарочито грязные потертые фактуры, цифровые пиксели, готическая флора, увядающая зелень и портреты, не идеализированные, а живые, с характером. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного вечера!
0: Чем ближе ночь, тем ярче звезды. Ну а звездой этого вечера можешь стать ты. Сияй, живи и наслаждайся. С тобой Лаврадио, меня зовут Дима Вебер. Hugely Male Angel, Ultranate на старте. Moving to the Sun.

не зеленый.

0: Love Radio Сибуль. В отличие от большинства клубных треков с поверхностным текстом Never Go Away, это меланхоличная песня о боязни одиночества, поиске душевного покоя и желании остаться с любимым человеком вопреки любым трудностям.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Я же, руководствуясь тем же принципом, подобрал для тебя три трека, которые помогут твоему настроению быть позитивным. Далее Мадонна и работа Dance Terrier. Сабрина Карпентер, Эспрессо. Ну а через пару мгновений расслушаем Леони Каллум, Скотт Стей. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в Алмаз Холдинг. Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
3: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
5: Love Radio. Саундтрек

гулять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, от сорта секса с перекуром.

0: Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: mobilnews.ru.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: если нет возможности любоваться витражами, давайте любоваться этой артисткой, которая, как всегда, искренне от всей души дарит нам свою работу витражи. Это Love Radio, меня зовут Дим Вебер. Всем классного вечера, касаемо музыки.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А вот касаемо музыки, до завершения этого часа у нас тоже все с вами вполне по красоте. Тут Мадонна с треком Денстерия, Лауф с работой Love You Like That. Все, а точнее эти 60 минут, завершит Кэлвин Харрис с работой Summer.
2: Реклама.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандан», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

столице 6 вечера. До момента, когда закроется углеводное окно, еще есть немного времени. Так что делай Лав-радио громче, ешь, танцуй, люби. С тобой Дима Вебер, классного вечера на старте. Another Talk to You.

0: Дэвид Гетта, Анна-Мари и Коэль Рейч в продолжении часа на волнах радио Романтика. Baby, don't hurt me. Ну, мы же обращаемся к своим любимым сегодня с единственной просьбой. Давай еще поваляемся перед рабочей неделей. Этот трек ждет нас впереди. И вот еще какие услышим. На малиновой луне от моей Мишель. Также появится Коста Ла Коста и Черри Леди. А ты пахнешь там фон. Черри, черри, черри. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в Алмаз Холдинг. Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
2: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.
4: Love Radio.

0: У Манолы Тимофея появились новые кандидатки в невесты. Заявили нам в московском зоопарке, что есть 3 претендентки. Когда Манулу подберут подходящую пару, все будет происходить в отдельном вольере, скрыто от глаз большой публики. Ты думаешь, фух, хорошо, так и должно быть. Зачем-то добавляют дальше, но мы установим видеонаблюдение. То есть они подчеркивают, что вы не сможете. Да, логично, что это все будет в закрытом вольере, но мы будем смотреть, что там делают Манулу.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Люся Чеботина за бывшего поднимает тост в эфире Love Radio. Ну а я вам советую сегодня вечером ничего лишнего не поднимать, иначе стать бывшими у своего нынешнего работодателя рискуете вы.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И вот вам несколько треков для завершения этого часа в безалкогольном режиме. Далее The Kid Laroi, Justin Bieber с работой Stay, Alec Jazz Glynn, Sam Beck, Dim Bilan в завершении часа с работой Твой номер один.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей

сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Москве 7 часов вечера. В предвкушении завтрашнего рабочего дня мы с вами наслаждаемся теплыми летними вечерами в компании Slav Radio. Музыкальным парадом по-прежнему командую я, Дима Вебер. На старте сейчас и Teddy Swims Semester Know It All.

0: все нормально. Сама работа затрагивает очень тонкую тему скрытой депрессии, эмоционального выгорания. В песне поется о чувстве пустоты, когда внешне твоя жизнь кажется идеальной, все галочки проставлены, но на душе все равно по-прежнему плохо. Я же предлагаю вам отбросить все свои pencils в стороны, перестать ставить галочки и просто наслаждаться этим моментом.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Для этого нам понадобятся классные треки. В ближайшие 40 минут услышишь Kenya Grace, Strangers. Alex Warren, Fever Dreams. Shakira и Burna Boy, Die Die. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в Алмаз Холдинг. Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
3: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
5: Love Radio. Саундтрек твоей любви.

0: мы поговорим про Гарри Стайлса, который попал в книгу рекордов Гиннесса. Дал он 12 аншлаговых концертов подряд. Говорят, что изначально планировалось дать 6 концертов, но потом количество концертов увеличили вдвое. Есть ощущение, что Гарри Стайлс просто перекладывал где-то у себя плитку. Ему сказали, за 6 дней управимся вообще без проблем. И потом позвонили, говорят, нет, еще 6 дней нужно срочно. И просто Гарри Стайлс сказал, ладно, бронируйте в Эмбли еще наш. Давайте еще 6 концертов. Не вернусь домой, пока ремонт не закончит.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Музыкальный час на волнах Радио Романтика продолжает Кенни Грейс с работы Strangers. Вот так вот, друзья, философия заключается в определенном смысле, что мы все здесь путешественники на этой планете. И самое главное, не забывать о том, что наслаждаться этим путешествием нужно каждый день. Продолжим в том же духе, что услышим далее. Расскажу прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: До конца этого часа Kato Turn the Lights Off, Temper City с работы Self-Aware завершит 60-минутку Madonna и трек Hang Up. Я же Дима Вебер, с вами на этом прощаюсь. Был счастлив провести с вами этот воскресный день. Услышимся завтра. Пока.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: вещи. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: У Манола Тимофея появились новые кандидатки в невесты. Заявили нам в московском зоопарке, что есть три претендентки. Когда Манулу подберут подходящую пару, все будет происходить в отдельном вольере, скрыто от глаз большой публики. Ты думаешь, фух, хорошо, так и должно быть. Зачем-то добавляют дальше, но мы установим видеонаблюдение. То есть они подчеркивают, что вы не сможете. Да, логично, что это все будет в закрытом вольере, но мы будем смотреть, что там делают Манулу.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно. 6+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: больше минуты.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: 2А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: утром.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

нашем на небе до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: больше минуты.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Фразио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской.

0: humorfm.ru. Категория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Россия, час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Авторадио представляет.
1: Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
2: Теперь мы объявляем каникулы.
1: Итальянские каникулы.
2: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
1: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы в Авторадио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морской

0: 40.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

поспешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: ваши минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.